0: так видно.
1: Остатък ове песме чуйте ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
2: Радио Дак.